Ну, я сразу же усилий промотивные ставки, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existuje, але локал. И был морг, что не локался, а там морг, что ли? А он фир, как и не факт, как и не ха, а там морг, что ли, парад на лима. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Айханека, Белуга, а там морг, что ли, не верно, как и не верно, не то же, пая мунту камеру бей, и после того, как я морг, что ли, не афетаду. И дома, как и не верно, и это пусть я рой, а у Адулус,

Ну, я слышал информацию о существовании вот у нас это уже морг на траву сюда. Наверное, произвестия аэролокал. И были морг сюда на кассе, а там морг сюда. А у нас все так, и фатфатин, и там морг сюда, параллельно ли нам. А, for example, бак морга, ай ханека, оба друга из Бертанга, Белуга, а там морг сюда, наверное, удар работа. Но это было пая мунту камеру бей, и после того, как вам морг сюда, афетаду. И дома, как сюда, и да, пусть я говорю,